recording tonight. All right, so let me hear you, Lady Ma. All right, to give you an idea what this song's all about, try to translate it in your language, all right? Here we go. Я бы съел, не съел, живут ли я завтра? Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг? Sabe-se, nasce, bruxei.